чтоб сказать, как я люблю взгляд твой милый и суровый, зажигающий зарю. Ты, как скалы неприступно, среди гор парит твой трон. Взгляд чужому недоступный обжигает

змеиных глаз прекрасных рай заоблачный лежит. Взгляд твой нежный и опасный, разрушающий гранит целомудрия обитель. Дочь заснеженных вершин —